0: Orija Donode reklama.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Барча күлгім

0: Виктория Донода. Реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Пластмасса ва полимерлар саноаты Пластекс Узбекистан халқаро көргәзмәсеге ташриф бюринг. 22-23 ва 24 сентябрь күнләре Узэкспо марказда. Кириш факат мутахассислар өчен. Телефон 71 205 18 18.